0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы продолжаем сегодня говорить о ковчеге Ноя. В прошлый раз мы прочитали порядочно из Библии о том, как Бог решил уничтожить потопом все живое на земле. А Ною, которого он избрал, потому что Ной был праведный, поручил построить корабль, который бы спас от смерти его и его семью, а также всех животных, чтобы жизнь могла продолжаться на земле и после потопа. Ковчег поднимался все выше и выше по мере умножения воды. И тогда те, кто раньше смеялись над Ноем, поняли, что он знал что-то, чего не знали они и чему не верили, когда он говорил им об этом. 40 дней и 40 ночей шел дождь после того, как Бог закрыл двери ковчега. И все это время обитатели ковчега слышали стук в двери и вопли о спасении. Но уже было поздно. Двери были закрыты самим Богом до окончания уничтожения. Ной и его семья могли только представить себе, что творилось снаружи, где земля превратилась в океан. Они представляли себе, как люди пытались спастись, взбираясь на горы, но вода поднималась все выше и выше, а спасения не было. Там, под волнами сплошного моря, погибло все человечество и все живое на земле. Осталось только то, что было с Ноем в его ковчеге. Обитатели ковчега не знали, где они находятся и как долго будут носиться по волнам без парусов, руля и компаса. Да и какая же была от этого польза, к какому берегу пристали бы они? Ведь нигде не было причала. Много тревожных вопросов могло бы возникнуть у них в голове, но вопросов не было, и не было никакой тревоги. Почему? Потому что они твердо знали, что плывут по воле волн под наблюдением того, кто поручил им войти в ковчег. Они верили, что Бог над ними и с ними, что бы ни случилось. Они не унывали и были бодры в ожидании конца этого бедствия. Вот так и мы, милые дети, когда находимся в ковчеге спасения, то есть принадлежим Иисусу Христу, вошли в Его вечную жизнь и радость, не боимся бурь, которые могут случиться в жизни. Мы не боимся трудностей, болезней, опасностей и даже самой смерти, потому что мы в ковчеге спасения, мы со Христом. Мы не за дверями ковчега, где погибают те, кто отвергали спасение. Бог с нами. Кто же будет против нас? Однажды одного человека отправили на далекий остров, чтобы он там стал губернатором этого острова. Он был послан туда правительством, и поэтому ему снарядили корабль, погрузив все его имущество и семью, и отправили в путь. В пути корабль настиг ужасный ураган. Путешественники пришли в неописуемый страх, боясь за свою жизнь. Все сильно волновались, все, кроме отца семьи. Жена его очень удивилась такому спокойствию при общем смятении и упрекнула его за это. «Если бы ты действительно любил меня и детей, ты не оставался бы таким равнодушным к тому, что творится вокруг». Человек ничего не ответил, но пошел в свою каюту и возвратился со шпагой в руке. Он строго посмотрел на жену и направил острие шпаги прямо к ее сердцу. Бедная женщина сперва страшно испугалась, но быстро успокоилась и даже рассмеялась. «Как можешь ты смеяться, когда острие моей шпаги направлено к тебе в грудь?» — спросил муж. «Разве ты не боишься? Тебя боятся? Ведь шпага в руке моего мужа. Я знаю, что он горячо любит меня». «Прекрасно!» — воскликнул он. «Так почему же я должен бояться урагана, если он находится в руках моего любящего небесного отца, который любит меня больше, чем я люблю тебя, хотя я действительно люблю тебя очень крепко?» Вот именно таким доверием было наполнено сердце Ноя, когда он со своей семьей носился по волнам потопа, не зная, куда будет прибит ими. Наконец, через 5 месяцев после начала наводнения, корабль остановился и дальше уже не поплыл. Он остановился на горах Араратских. Гора Арарат находится в сегодняшней Армении. Археологи и геологи нашли на вершине этой горы деревянный предмет —

скованный в льдах и очень похожий на деревянный корабль. Много данных свидетельствует о том, что это и есть Ноев ковчег. Когда корабль Ноя остановился, Ной все еще ожидал некоторое время, пока решился, наконец, открыть окно вверху, чтобы проверить, сходит ли вода на земле. Он подождал еще 40 дней и тогда выпустил ворона, но тот прилетел и улетел несколько раз, пока вода продолжала понижаться. И тогда, спустя еще несколько времени, Ной послал голубя. Голубь полетел, но тотчас же вернулся, потому что не нашел, где бы мог удобно сесть. Спустя еще несколько дней Ной снова пустил голубя, и на этот раз он возвратился с масличным листиком в клюве. Ной понял, что вода низко, и ожидал разрешения от Бога выйти из ковчега. Разрешение скоро пришло, и Ной вывел свою семью и всех животных на землю. Голубь был носителем доброй вести в конце потопа. Голуби остаются друзьями человека поныне и носителями добрых вестей в трудные дни в жизни людей. Когда некоторые города во время мировой войны были в осаде по нескольку месяцев, голуби носили письма родственникам с другой стороны и ответные вести обратно. Голубь навсегда остался символом мира, надежды и благословений. Дети тоже могут быть носителями добрых вестей. Вот представьте себе, девочка идет из школы с характеристикой в руках, а на характеристике сплошные пятерки. Разве это не масличный листочек в клювике голубя? Разве это не радостная весть родителям? Или вот идет мальчуган, так весело подпрыгивает по дороге из училища. У него тоже свежая масличная веточка, в ранце, за плечами. Чистописание — хорошо, арифметика — отлично, чтение — хорошо, грамматика — хорошо, немецкий язык — отлично, прилежание — отлично, поведение — отлично. Мама открывает двери дома и видит своего любимца, и ее сердце радуется только от одного его вида, а когда увидит его характеристику, то и вовсе придет восторг, и если знает историю Ноя и его ковчега, наверное, воскликнут: «Ах ты, голубок мой, спасибо же за масличную веточку». Самая радостная весть для верующих родителей — это когда их дети сообщают им, что они приняли в свое сердце Господа Иисуса Христа, что они вошли в ковчег спасения навеки, и теперь никакие бури и волны не страшны им. Более радостной вести не может быть, какими бы радостными ни были хорошие отметки или медали на груди у солдат. Сам Христос тоже был благим вестником с неба для нас. Он пришел в мир, как голубь мира и надежды. Он принес благую весть спасения. Он дорого заплатил за наше спасение на Голгофском кресте. Он отдал свою жизнь ради нас и говорит нам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите в ковчег спасения и живите вечно». Это его масличная веточка, его благая весть, самая радостная из всех вестей в мире. Вы слыхали ее? Примите же ее и радуйтесь всегда.

Я прочитаю последний отрывок Священного Писания на эту тему. Это 9 глава книги Бытия, стихи от 1 до 17. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, да будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою, то есть жизнью ее, кровью ее, не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его, «Вот я поставлю завет мой с вами, с птицами, со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа на опустошение земли». И сказал Бог, «Вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами вовеки навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и всякой плотью на земле, что не будет более потопа». Все это Господь сказал Ною после потопа и принесения положенной жертвы на горе Арарат. Вообразите, дети, какая там была радость, какое ликование! Как радостно прыгали овцы и козы, как бегали лошади и коровы, как лаяли собаки и запели птицы, взлетев под небесе. Какой свежей была пища на зеленых лугах, какой пышной была зелень после такого долгого потопа, когда влаги было больше, чем когда-либо раньше. Каким радостным был тот день для Ноя и его сыновей и жены, когда они снова почувствовали под ногами твердую почву. Я плыла на пароходе однажды только 2 недели и 10 дней не видела земли. Но какой радостью был причал в порту и твердая почва под ногами. Некоторое время мы все еще немного шатались, настолько успели привыкнуть к качке на волнах океана. Да, дети, только тот, кто побывал в долгих плаваниях, может оценить радость патриарха. Стоит ли удивляться, что Ной сразу же воздвиг алтарь и принес жертву хвалы и благодарения Богу за спасение жизни? Как символ благодарственной молитвы поднимался к небу голубой дымок от сжигаемых жертв, и в покрытом облаками небе показалась семицветная красавица радуга, и голос Божий сказал, «Вот я полагаю завет, то есть договор мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа. И вот знамение завета моего с вами навсегда, я полагаю радугу в облаке, и будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой с вами, что не будет более потом истребления всякой плоти». Мы привыкли глядеть на радугу после дождя, и, объясняя ее происхождение научно, как преломление солнечных лучей в капельках влаги в воздухе, забываем ее духовное значение, которое остается неизменным. «Когда я наведу облако мое на землю, то явится радуга, и я вспомню завет мой с вами». Как бы научно мы ни объясняли радугу, мы не создали ее, как не создали солнца и воды, и воздуха, и облаков, и капелек влаги в воздухе, в которых преломляются лучи солнца, создавая радугу. Все это создал Господь. И потому Он говорит, когда я наведу облако мое. Кто из нас может сказать такие слова «я наведу облако мое»? Мы умеем только наводить тень на плетень, то есть говорить неполную правду, путать факты. А Бог может наводить облако в небе и в облаке являть радугу, как знак завета, что земля никогда больше не будет погублена потопом. Еще одна мысль, дети. Ной был благодарным. Он возблагодарил Бога радостно и торжественно. А вы умеете быть благодарными? Когда после дождя в небе покажется радуга, вспомните Ноя и договор, который заключил с ним Бог. Вспомните благодарность Ноя и сами будьте благодарными.
Благодарны ли вы Богу за его заботу о вас? Благодарны ли родителям за их любовь и заботу? Благодарны ли учителям за то, что нетерпеливо учат вас, передавая вам свои знания и опыт? Не бойтесь лишний раз сказать «спасибо». Это такое красивое слово. Вы знаете, что когда-то это было два слова «спаси», «Бог». Какое доброе пожелание тому, кто сделал для нас что-то доброе. Мы живем в такие времена, когда жертвоприношения больше нет. Жертва Христа положила им конец раз и навсегда. Но мы можем быть живыми жертвами, как говорил апостол Павел. Принесите себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Мы сами можем быть живою жертвою для наших ближних во имя Христа. Будьте жертвенными с вашей благодарностью и с вашим временем. Не жалейте времени для делания добра. Не отказывайте просящему вас что-нибудь, если вы в силах это сделать. Дети не имеют материальных средств, чтобы жертвовать их на распространение Евангелия, но они имеют средства духовные, простоту веры, искренность молитвы, детскую ласковость, бескорыстную преданность. Все это так ценно и дорого, что Христос даже взрослым сказал, что если не будете как дети, не увидите Царство Божьего. Благодарность Ноя была чистосердечной, искренней, и Слово Божие говорит, что его жертва была охотно принята Богом. Господь видит наши сердца, и его не проведешь. Он благословляет тех, кто искренне от всего сердца служит ему и из любви к нему, ближним своим. Я прочитаю вам теперь стихотворение, которое называется «Слава Богу». Дождь лился всю ночь без передышки, и река, покинув берега, разлилась водою вровень крышам, растопив весенние снега. А на крышах жертвы наводнения, прижимая ближе малышей, ждут, что кто-то принесет спасение, только поскорей бы, поскорей. И когда уже сидели в лодке, слава Богу, кто-то прошептал, и слова молитвы той короткой каждый повторял и повторял. Но как только небо просветлело и остаток туч умчался вдаль, люди сразу принялись за дело, позабыв недавнюю печаль. И уже над городом повисло в свете ярких солнечных лучей семицветным чудо-коромыслом радуга в извечности своей. Слава Богу! Он людей беспечных никогда спасать не устает. Память о своих заветах вечных в небе влажном радугу дает. Хорошо бы людям научиться чаще «Слава Богу!» говорить. Не тогда, когда беда случится, а всю жизнь для славы Божьей жить.

Уставшая и больная Хедвиг прилегла на кровать. Голова ее гудела, все тело ломило. Она была не только больна, но и очень одинока. А это хуже болезни. Ближайшая миссия находилась за сотни километров от нее. Тяжелые мысли не оставляли Хедвиг. Она уже много лет работала миссионеркой в джунглях Бразилии. «Кто мне поможет, если мне станет хуже?» — с беспокойством думала она. Женщина почувствовала, что у нее снова поднялась температура, а вместе с ней пришел и страх. Ей вспомнился стих из Библии. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Как хорошо, что этот псалом она вспомнила именно сейчас. Иисус рядом, он позаботится о ней даже в джунглях. Чего ей бояться? Начало темнеть. Летучие мыши покинули свои укрытия, почти бесшумно прорезая вечерний воздух. «Хоть бы они снова не залетели ко мне! Терпеть не могу этих тварей, а уж тем более в моей комнате!» Хедвиг с опаской оглянулась. Между стенами и крышей дома был небольшой проем, пропускавший в жаркие дни приятный ветерок. Однако в этот проем могли пробраться любые незваные гости, например, летучие мыши. Хедвиг наблюдала через окно за кронами деревьев, которые слегка покачивались от вечернего ветерка. За домом виднелась темная непроходимая чаща леса. Наступило время, когда пума выходит на вечернюю охоту, а огромная анаконда выползает из лесной глуши. Притаившись, змея терпеливо поджидает добычу, а затем наносит удар, быстрый и меткий. Анаконда обвивает жертву своим мощным и гибким телом, ломает добыче кости и душит ее, после чего целиком проглатывает. Уставшая Хедвиг наконец заснула. Но вдруг резко вскочила с постели. Испуганно огляделась. Ей показалось, будто кто-то зовет ее по имени. «О, нет! Неужели пришли пациенты?» — подумала Хедвиг, а вслух спросила. «Фелиция, это ты? Что случилось?» Ответа не последовало. За окном уже было совсем темно. Вдалеке слышались тихие голоса. «Соседи?» Ночная птица вскрикнула в темноте, а тысячи лягушек уже начали свой ночной концерт. Хедвиг почувствовала слабость в ногах, упала на кровать и опять заснула. Но тут же испуганно проснулась. Кто-то снова произнес ее имя. «Хедвиг!» — слышала она отчетливо чей-то голос. «Что же хочет от нее Фелиция?» «Да иду я уже!» Хедвиг медленно села на постели. «Фелиция, это ты?» Ответа опять не последовало. Ни шагов, ни звука. Полная тишина. «Температура», — подумала Хедвиг, приложив холодную руку ко лбу. «Наверное, у меня жар. Вот мне и мерещатся голоса. Или все же нет?» Взяв со стола фонарик, Хедвиг осторожно поднялась с кровати и подошла к двери. «Кто здесь?» «Странно. Опять ни звука». Она открыла дверь и вдруг похолодела от ужаса. Огромная, готовая к нападению змея висела над нею. «Господь Иисус, спаси меня, пожалуйста!» — прошептала Хедвиг. Кричать было нельзя, женщина это знала. Она должна замереть. Любое резкое движение могло стоить ей жизни. Хедвиг направила фонарик на змею и постаралась пройти мимо нее. Всего один метр отделял ее от опасного животного. Ослепленная светом фонарика, а может, удерживаемая невидимой рукой, змея не двигалась с места. Хедвиг сделала шаг в сторону, затем еще один и, наконец, захлопнула за собой дверь. Дрожа, девушка огляделась по сторонам. Никого не было. Ни Фелиции, ни пациентов. «На помощь!» —
закричала Хедвиг, но никто не слышал ее. «Помогите!» — прокричала женщина еще раз. Никакого ответа. «Кто же разбудил меня? Кто звал по имени? И зачем?» — растерянно думала Хедвиг. «Неужели это был Иисус? Хотел ли он предупредить ее? Какой же легкой жертвой была она, больная и спящая, и могла бы стать жертвой для голодного животного?» Дрожь пошла по телу Хедвиг от этих мыслей. «Благодарю тебя, Господь! Спасибо, что ты предупредил меня!» — тихо молилась она. Ее сердце наполнилось покоем и миром. Она почувствовала себя под защитой Иисуса. Он позаботился о ней. В этот момент Хедвиг услышала приближающиеся голоса людей. Среди них был ее друг Аристео. «Быстрей сюда!» — позвала Хедвиг. «В моем доме змея! Огромная!» Вооруженный большим ножом, Аристео осторожно вошел в дом. Змея еще висела на окне. Огромная, толстая и длинная. Она почувствовала опасность и молниеносно метнулась в сторону мужчины. Однако Аристео был начеку. Одним взмахом руки он нанес удар ножом. Чудовище упало на пол, задергалось, а затем замерло. Что бы случилось, если бы Иисус не позвал Хедвиг? Женщина взглянула на небо. Ее глаза блестели от слез. «Ты окружаешь меня со всех сторон. Когда я в опасности, или когда больна, или одинока,

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям. Сегодня, а также в нескольких следующих лекциях, нам с вами предстоит обсуждение шестой главы этого послания. Вне всякого сомнения, эта глава содержит наиболее трудный для толкования отрывок Священного Писания, независимо от того, какую теологическую позицию занимает читатель. В каких-то богословских комментариях я прочел следующее, весьма образное вступление, с которого начинается разговор об этой главе. И звучало оно так. «Нет сомнений, что этот отрывок заставляет трепетать сердца многих прекрасных людей». Шестая глава послания к евреям возвышается в Новом Завете с мрачным величием и непоколебимой суровостью, внушая благоговение и трепет, подобно великой горе Синай, когда Господь снизошел на нее с языками пламени, мрачными облачными столпами, громами, молниями и неземными голосами, возвещавшими Божье явление». Каждый человек приступает к этому отрывку Священного Писания с благоговейным трепетом, и каждый искренний богослов подходит к этому отрывку с чувством собственного несоответствия. Сам я, начиная обсуждение данного отрывка, вне всяких сомнений испытываю также это чувство. Если вы помните, в предыдущей главе автор представил нам уже третье в этом послании предостережение об опасности, предупреждающее нас об опасности духовной глухоты, которая делает человека неспособным слушать. В шестой главе пойдет речь о новой опасности, опасности отступления. Ибо автор сознавал, что многие христиане иудейского происхождения могли предвидеть скорое приближение гонений. Поэтому существовала опасность, что они оставят свое исповедание Христа и вернутся в иудаизм. В предыдущей главе автор уподоблял иудаизм со всеми его законами и ритуалами младенческой жизни. Поэтому здесь автор побуждает своих читателей расти и двигаться к зрелости. Прочтем стихи с 1 по 3. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». И это сделаем, если Бог позволит. Автор призывает своих читателей оставить начатки учения Христова, а буквально оставить позади элементарные истины учения о Христе. Если бы речь шла о строительстве, это означало бы, что мы должны закончить работы над фундаментом и переходить к строительству стен. А если бы мы говорили об учебе в школе, это означало бы необходимость перехода от элементарной азбуки к серьезным научным дисциплинам. В данном случае автор призывает нас поспешить к совершенству, то есть двигаться к зрелому и полноценному возрасту. И этот призыв подводит нас к отрывку, который, как никакой другой отрывок Священного Писания, вызывает у богословов множество трудностей. Более того, некоторые исследователи считают этот отрывок самым сложным для толкования текстом Священного Писания. Прочтем стихи с 4 по 9. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавших сопричастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжение.
Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Надо сказать, что 9 стих является своего рода ключом, помогающим нам подступиться ко всему этому отрывку. Однако мы нуждаемся во всем этом контексте, чтобы понять, о чем именно идет здесь речь. Приступая к изучению этого отрывка, мы незамедлительно сталкиваемся с одним удивительным фактом. Я говорю о том, что, как правило, богословы стараются избегать обсуждения этой главы. Даже весьма известные исследователи нередко полностью опускают этот отрывок в своих работах, посвященных посланию к евреям. Это, конечно же, не означает, что по данному отрывку вообще не существует богословских комментариев. Однако, если мы проанализируем имеющиеся в наличии источники, то без труда сможем понять, почему многие богословы предпочитают вообще не касаться этой проблемы. Дело в том, что в различных книгах, затрагивающих данную тему, мы встречаем множество самых разных и взаимоисключающих толкований, которые могут попросту запутать неискушенного читателя. Поэтому ради честного и непредвзятого выяснения наиболее правильного значения этих стихов давайте рассмотрим некоторые имеющиеся толкования. Из всех существующих на сегодняшний день толкований, наиболее неудовлетворительным для меня лично является толкование, гласящее, что упомянутые в этом отрывке люди — это христиане, которые потеряли свое спасение. То есть, когда-то они были спасены, но затем утратили свое спасение. Есть множество верующих, которые держатся этой точки зрения, причем в большинстве случаев они являются искренними и честными христианами. Однако их убеждение причиняет им такой же дискомфорт, какой причиняют мне полеты на самолете. Я знаю, что, летя в самолете, я нахожусь в такой же безопасности, как и все остальные пассажиры. Однако мне не удается радоваться полету так, как радуются многие другие люди. Точно так же сегодня есть множество верующих, которые не уверены в своем спасении, а потому они не могут в полной мере ощутить радость этого спасения. И тем не менее, они спасены, если они возложили все свое упование на Христа, как на своего Спасителя. Ибо самое главное состоит не в количестве веры, но в том, на кого эта вера обращена. Причем, как правило, все те люди, которые исповедуют доктрину о возможности потери спасения, обосновывают свои взгляды именно этим отрывком из шестой главы послания к евреям. Существует также другое толкование, которая, на мой взгляд, содержит в себе определенный здравый смысл. Есть исследователи, которые утверждают, что здесь имеется в виду гипотетический случай. То есть, говоря об отпавших, автор на самом деле обсуждает лишь возможность того, что это отпадение может случиться. Иными словами, автор вовсе не утверждает, что подобное отпадение реально происходит, а лишь рассматривает данную возможность. Богословы, которые считают это толкование правильным, даже говорят, что это самое большое «если» во всей Библии. И я был бы готов согласиться с ними. То есть, если бы я сам не являлся сторонником другой позиции относительно толкования этого отрывка послания к евреям, я бы принял на себя именно это толкование. Третье возможное толкование указывает нам на тот факт, что на самом деле в греческом оригинале текста шестой главы послания к евреям нет никаких «если». В оригинале стоит причастие, которое должно переводиться именно так, как оно переведено у нас, поэтому
Некоторые исследователи предлагают нам иное объяснение. Они говорят, что данный отрывок ведет речь о людях, которые лишь на словах исповедовали веру в Христа, но на самом деле не являлись истинными верующими. Иными словами, они полагают, что здесь говорится о тех, которые лишь называют себя христианами. К сожалению, я не могу принять данную точку зрения, хотя этой позиции придерживались многие известные богословы, как, например, Чарльз Скоуфилд. Именно эта точка зрения представлена в его знаменитой Библии. Кстати сказать, на мой взгляд, Библию с комментариями Чарльза Скоуфилда должен иметь каждый христианин, хотя я не считаю, что приводимые в этой Библии пояснения и комментарии всегда являются правильными и обоснованными. Итак, я не могу признать справедливой точку зрения о том, что люди, о которых идет речь в шестой главе, просто на словах исповедовали веру, не являясь истинными верующими. Священное Писание действительно нередко говорит нам о тех людях, которые лишь называют себя христианами. Мы должны признать, что в церкви действительно есть отступники. Например, апостол Петр в своем втором послании, в 22 стихе 2 главы писал: «С ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Апостол Петр действительно говорит о людях, которые исповедуют христианскую веру лишь на словах, не являясь истинными верующими. Однако, когда мы заводим разговор о шестой главе послания к евреям, в ней мы находим истинных верующих, потому что они недвусмысленно названы истинными верующими. Например, если мы возвратимся к четвертой главе и посмотрим весь этот отрывок, мы сможем заметить, что об этих людях сказано, что они сделались неспособны слушать. Здесь вовсе не говорится, что они мертвы в своих грехах и преступлениях, как можно было бы сказать о неспасенных людях. А в 12 стихе 5 главы этого послания сказано следующее: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Эти люди нуждались в молоке, потому что они все еще оставались младенцами. Неспасенный человек не нуждается в молоке, он нуждается в жизни, он нуждается в рождении свыше, он мертв в своих грехах и преступлениях. И только после того, как он родится свыше, молоко может помочь ему. Поэтому я считаю, что автор послания к евреям обращается к младенцам во Христе и призывает их двигаться к зрелому состоянию. Так что данное толкование не кажется мне соответствующим действительности. Есть также целый ряд богословов, которые занимают иную позицию. Они говорят, что поскольку речь идет здесь об иудейских верующих первого столетия, то данное предостережение относилось только к ним. Дело в том, что в то время, когда писалось послание к евреям, Иерусалимский храм все еще продолжал действовать, поэтому в данном отрывке автор предостерегает иудейских христиан против опасности возвращения к жертвенной системе закона. Ибо, возвращаясь к жертвенной системе закона, они фактически признавали, что Иисус не умер за их грехи. Поэтому исследователи, которые придерживаются данной точки зрения, утверждают, что этот отрывок из шестой главы послания к евреям относится только к иудейским христианам того времени и не имеет никакого отношения к современности. Есть еще одна группа богословов, представители которой обращают основное внимание на встречающееся в четвертом стихе слово «невозможно».
невозможно обновлять этих людей. Основная мысль здесь состоит в том, что все это невозможно только для человека, но не является невозможным для Бога. Эти богословы напоминают нам, что Господь Иисус однажды сказал, что удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Конечно, для любого из нас невозможно войти на небеса своими силами. Именно поэтому мы имеем Спасителя и Искупителя Господа Иисуса Христа. Таким образом, данное толкование опять-таки относится к числу таких, которые я не могу принять. Итак, друзья мои, вы можете убедиться, что есть множество самых разных толкований этого отрывка. Конечно, кроме перечисленных мной, здесь есть и другие точки зрения, которые я просто не упомянул. Но есть еще одно толкование, которое стало истинным благословением для моего сердца, и я хотел бы, чтобы вы внимательно и без всякой предвзятости выслушали его. Я всегда был весьма неудовлетворен всеми теми объяснениями, которые мне доводилось слышать. И это казалось мне весьма печальным обстоятельством. Но несколько лет назад в каком-то богословском журнале я прочел статью одного британского исследователя, посвященную этому отрывку послания к евреям. И его точка зрения кажется мне наиболее убедительной из всех тех, которые мне когда-либо доводилось слышать. Я ничуть не претендую на авторство в данном вопросе и отдаю должное этому английскому богослову. Но в то же время я несколько развил его идеи, добавив к ним свое собственное понимание. Итак, в чем же состоит это толкование? Во-первых, позвольте мне привлечь ваше внимание к тому факту, что в данном отрывке автор вовсе не обсуждает вопрос о спасении. Я полагаю, что здесь он описывает спасенных людей. Автор сам говорит, что эти люди были просвещены, то есть они увидели свет. Кроме того, они вкусили дара небесного и сделали с причастниками Духа Святого, а также вкусили благого глагола Божия и сил будущего века. Все содержание этого текста показывает нам, что автор говорит о тех наградах, которые являются результатами спасения. В шестом стихе автор говорит о невозможности от падших опять обновлять покаянием. Заметьте, что он говорит не об обновлении спасением, но об обновлении покаянием. Покаяние — это нечто, к чему Бог призывает всех верующих. Например, прочтите послание, адресованное к знаменитым семи церквям Малой Азии, которые мы находим во второй и третьей главах книги Откровения. В них Господь призывает каждую из этих семи церквей покаяться. Эти призывы были обращены к верующим. Так что, на мой взгляд, автор послания к евреям говорит здесь о плодах спасения, а не об источнике спасения. И если вы хотите убедиться в этом, обратите, пожалуйста, внимание на девятый стих этого отрывка. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Иными словами, автор говорит о плодах в жизни этих людей и о наградах, которые даются им как результат. Главная идея этого отрывка состоит в том, что верующим даются предостережения о возможности потерять эти награды. «Существует опасность, — говорит автор, — что вся их работа и все их усилия будут разом сожжены.
так что не останется ничего, за что они смогут получить награду. В первом послании к Коринфянам, в третьей главе, в стихах с 11 по 15, мы также находим аналогичную мысль. Павел здесь пишет: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Работа каждого верующего, друзья мои, будет проверяться огнем, а огонь, как известно, сжигает. Работа, которую мы делаем сегодня для Христа, будет подвергнута испытанию. Например, все те цифры о числе обращенных, которыми мы, как проповедники, так гордимся, будут однажды испытаны огнем. И это будет бушующее пламя, если наша работа выполнялась по плоти, а не по силе Духа. И в результате у нас не останется ничего, ибо все — дерево, солома и сено — просто исчезнут в огне. Однажды каждый верующий будет стоять перед судилищем Христа. И мне бы так хотелось вложить в сердце каждого христианина осознание того, что этот суд не будет для него радостным и приятным праздником. Не нужно думать, что Господь Иисус похлопает вас по плечу и скажет: «Какой ты молодец! За все годы ты ни разу не пропустил воскресное богослужение!» Нет, друзья мои, Господь будет смотреть гораздо глубже. Он будет проверять нас, чтобы убедиться, действительно ли мы имеем плоды в своей жизни, возросли ли мы в Его благодати и познании Его истин, были ли мы Его свидетелями, была ли наша жизнь чем-то полезна Ему, являлись ли мы благословением для других. Друзья мои, я не уверен, что я с нетерпением жду возможности оказаться перед судилищем Христа, потому что я допускаю, что мне там придется несладко. На этом суде не будет решаться вопрос о моем спасении, но зато там будет решаться вопрос о том, какие награды мне суждено получить. И это же самое ожидает каждого из вас, если вы, конечно, относитесь к числу его детей. Пожалуйста, помните об этом в своей христианской жизни. И этой мыслью я хотел бы завершить наше сегодняшнее исследование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 4 часа 56 минут.
1: Сколько путей, сколько дорог нам казалось открыто перед нами.
2: Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла. Как бы хотел не возвратить,

скроет виски, радости все унесет. О, друг, не спорь, лучше сейчас —